одного. Ужас тут пробудил сам се, видевши на коплю обешену главу кумбабе, заборавио сам на сад. Сада сам га се сетио,

0: Как ледо, и не знаком нам полосе. Страна цу нашем роду.
1: О, прости, что га доведох, на тероме силом, избрани сам.